Очень. Просто я сказал на фразе, не полюсал я для своего ремонта. Так, я сейчас попью, но я не знаю, что это.

Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да, я не могу. Да